морцы галунат, плит его гладит, на дальний синь от бани хоть. Сару-варю-вар, Мардюкту ларял тугма фрейре гладуху. Сару-варю-вар, дюкту. Нарьясвани марян лаин гусла марга, Пыдяши ламарты ньян вадинам мара. Сару-варю-вар, дюкту. Амен шехерти варни херин махедет мегде сарам, Эснахом и фарегер, фарегер гнысля богам, Сару-варю-вар, сару-варю-вар,

становится плоть, плоть становится пыль, и Бога сжигает страх.

Барлы мог принял ялды. Да ве хотя сын смее. Долны харлябинг из хоть бигёрт нолём.